Давай объедем с тобой полмира, половину этого мира. Ведь мы с тобой едины, пойми, мы покажем людям, как надо жить. Как надо жить. Ведь мы с тобой едины, пойми. Мы покажем им, как надо жить. Мы покажем всем людям.